0: Омболи Сри Дипнарам Бхагавана Ки Джей, Шри Девешвар Махадева Ки Джей, Сата Гуру Дева Ки Джей.
1: Вишва Гуру Махамандалешвар Свами Майшварананда Джи Гуру Дева Ки Джей, Шри Алакпуриша Махадева Ки Джей.